0: Parlez-vous France?
1: Двадесет лет Глазбек и нас повезує. Радио Експрес.